0: Ладе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета» 92,6

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Радио «Комета».

люби любя и будь любимой. Я повторяю в сотый раз –

чтобы быть с тобой. Чтобы быть с тобой.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны! Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

0: канал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
1: 92,6 FM.

0: радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк Энергомаш, улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио. Комета. 92.6.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: городе и районе 9:00.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
5: Комета.
0: 92,6.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Привет, слушатели Радио Комета. Это Джелли Найт. Слушайте мой трек «Ревность» на FM-волнах 92.6 FM. Хорошего дня. Люблю.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 90.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета. 92

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но уникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работы.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В любимом городе полдень. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Радио Комета. Поехали! Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует в этот праздничный день. Я поздравляю всех с праздником Днем России. С праздником, дорогая страна, с праздником, дорогие россияне. И, естественно, сегодня будет очень много российской музыки про нашу страну. Я вот сразу тут же зарядил Бородина с оперой «Князь Игорь». И, естественно, это русская тема, которая буквально пропагандируется на всех площадках оперных по всему миру. Естественно, это классика мировой, хочется сказать, популярной музыки. Ну, в то время, да, это была уже популярная музыка. Но, тем не менее, что я хочу сказать. Наши классики заняли почетные призовые, так сказать, места на оперных платформах музыки. И, пожалуй, я начну вот эту композицию, точнее, эту передачу с композиции «Улетай на крыльях ветра», но уже с вокалом. Поэтому с праздником еще раз, дорогие россияне. Желаю всем хороших выходных. Их будет предостаточно. До понедельника мы все, так сказать, расслабимся, чтобы вновь вступить в новую рабочую неделю. Итак, заказывайте свои мелодии любимые по телефону 8-916-244-00-44. Дачникам большой привет. Хороших вам выходных. Всем приятного аппетита, кто за обеденным столом. С музыкой как-то веселее. Так что давайте этот выпуск делать вместе.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00.

0: Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, из последних новостей я читаю о том, что экстремальный парашютный прыжок ко Дню России состоялся в Москве. Но что могу сказать? Вот кто-то совершает вот такие, скажем так, действия, да? Ну, в общем, я думаю, что там все было согласовано, да? И в преддверии Дня России профессиональный спортсмен-экстремал, бейсджампер, многократный рекордсмен мира воздухоплавательного спорта и генеральный директор компании «Создан небесами» Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с 338-метровой башни «Меркурий» в деловом центре Москва. Ну, в общем, осуществил человек этот, так сказать, свой прыжок. Вот. Но я так понял, прочитав об его, так сказать, подвигах, я понял, что он не останавливается на, так сказать, достигнутом. Он хочет также и с космоса, так сказать, из космоса прыгнуть, да? Там с 11, по-моему, километровой высоты, что ли, написано, да? Но я хочу сказать одно, что я в свое время встретился с человеком, который прыгнул с стратосферы, да, вот этим известным Феликсом Баумгартнером, да. Самое интересное, что я по спутниковому телевидению наблюдал как-то вот этот полет, да, вот то, что там транслировались. Высота была 38 километров, так сказать, стратосфера, да, и я наблюдал этот, вот этот прыжок, да, и я никогда бы не подумал, что я с этим человеком прям пересекусь потом в Италии на фестивале «Прото Сан-Ремо», его пригласили, да, но, тем не менее, я, конечно же, там люди были, в основном журналисты, которые были больше на музыкальные темы помешаны, но поскольку я человек такой любознательный и всезнательный, да, я, конечно же, его узнал. Я его узнал, я к нему подошел, поговорил с ним, но говорю: «Феликс, ну, в общем-то, как бы заканчивай, да, поэтому это было настолько опасно, ну, это же кошмар, 38 километров, представляете, да, как он там летел, вот, приземлился он нормально, хорошо, все, конечно же, было отработано, вот, но, тем не менее, это было опасно, и вот, к сожалению, Феликс Баумгартнер вот так вот погиб, у него, так сказать, во время, по-моему, дельтаплана, то ли что-то сердцем, то ли что. Ну, в общем, это такое рискованное дело. Вот, поэтому я как-то отношусь к таким прыжкам весьма скрупулезно, скажем так, да, если нет такой необходимости. Вот как-то это мое личное мнение. Поэтому Феликс Баумгартнер, так сказать, 38 километров преодолел, да, здесь на, вроде как, на 11 пишут, да, вот, претендуют, но не знаю, на самом деле, все это очень-очень опасно, вот, поэтому будьте внимательны, так сказать, к своему здоровью и вообще ко всему, что вы делаете. На тему прыжков, я думаю, что композицию «Jump» прыжок предложу группе «Ван Хелен». Дальше российскую тему мы сегодня же будем обсуждать как-то, раз сегодня праздник, сегодня национальный праздник День России. Композиция пропаганды группа, композиция называется «Россия». Я эту песню тоже слышал, классная, кстати, песня. Вот девушки, так сказать, популяризируют ценности нашей страны, поэтому группа «Ван Хелен» и пропаганда прямо сейчас. Если у кого-то есть пожелания прислать свои любимые песни и заявки на привет и пожелания, присылайте их 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Марья. Но когда я вижу примеры такого героизма, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясочкам.
3: Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, сегодня 12 июня, день национального, так сказать, единения и праздник Дня России. И, в общем, что могу сказать? Что касается прогноза погоды, то композиция была сейчас «Ритм дождя», да, Джейсон Донована, то я тут думаю, надо как раз вот что-то про погоду-то и сказать. Но скажу, что сегодня вероятность осадков, конечно же, минимальная. Вот, завтра уже шанс дождя после обеда, наверное, все-таки повышается, потому что температура начнет спадать, жара, естественно, да, и это будет буквально всю следующую неделю, уже в воскресенье будет прохладнее, в понедельник также прохладно и дожди, вот, поэтому сегодня и думаю, что завтра до вечера мы, как говорится, в шоколаде. Вот. После этого немножко погода изменится. Поэтому что могу сказать? Но наслаждаемся, во всяком случае, днем сегодняшним солнечным. Прохладительные напитки, мороженое. Вот. Побольше в тени находитесь, да. Вот. Ну, люди загорают сегодня, на дачах отдыхают. Сегодня, так сказать, такие праздничные обеды с шашлыками, наверное, я так думаю. Вот. Поэтому всем приятного аппетита, кто находится сейчас на отдыхе за городом. Поэтому вот, заказывайте свои любимые песни, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. У вас есть уникальная возможность сделать радио своим сегодня, буквально в течение 2 часов. Оно буквально принадлежит, вот эти 2 часа, на радио вам. Вот, поэтому заказывайте свои любимые песни. Я вот, пожалуй, на «Бананараму» композицию «Венера» закажу. Вот. Далее Татьяна Куртукова, русская же тема. Русская сегодня про Россию. Надо песен тоже ставить побольше. Ну, относительно, скажем так, чтобы все было поровну, да, в эфире. «Русская дорога» будет Татьяна Куртукова. Если у кого-то есть пожелание прислать свои любимые песни в трек-лист, присылайте 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Меж тем, рабочий полдень плавно отбивает первый час, и я, естественно, буду во втором, поэтому Эдуард Хиль, пожалуй, сейчас с Владимиром Кузьминым нас перенесет в следующий час, и если у кого-то есть пожелание прислать свою заявку на любимую песню, 8-916-244-00-44. Ну, а я, естественно, поздравляю всех с праздником Днем России, а также выходными.
2: Где-то песня сочинилась,

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я еще раз поздравляю всех сегодня россиян с праздником Днем России. И хочу сказать, что Россия, конечно же, огромная и красивая многонациональная страна, которая растянулась на целых два материка. Вот, Европу и Азию, благодаря чему на ее территории можно встретить и жаркие пустыни, и вечную зиму, и влажный климат тайги, и умеренный приятный климат Сочи. Ну и границы, конечно же, России простираются от берегов Балтийского, Черного моря до берегов Тихого океана и столицы нашей Родины, город Москва. И во времена, когда Россия была империей, столицей был когда-то прекрасный город Санкт-Петербург, красотой которого восхищаются во всем мире до сих пор. Все хотят туда поехать, посмотреть. Можно сказать, что сейчас наша вторая столица с огромным культурным наследием. И этот город, конечно же, гордость России. Ну, как, в принципе, и другие города. Вот взять Золотое кольцо, например, и Владимир, и Суздаль, и Ярославль, и Великий Новгород. Ну, все города наши красивые. Вот, поэтому вот так вот. Вот так. И между тем мы также отсвечиваем.

0: Или limited. Ну, в общем, наша страна действительно unlimited. Вот, она бескрайняя и очень большая. Все, Людмила Соколова и Благан Limited прямо сейчас. Далее реклама. 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комедии.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Между тем, хочу сказать, что лето, конечно же, это период не только отдыха, а также период фруктов и овощей, которые полезны для нашего здоровья всегда и в любой сезон. Ну, летом мы, естественно, потребляем их гораздо больше, чем другие сезоны. И тем более это все свеженькое, только что буквально с грядки, с огорода и с дерева, с веточки. Вот. И хочу сказать, что пишут о том, что эндокринологи, вот, например, да, черешня полезна для сердца, иммунитета. Но, в общем, я вчера немножко, да, попробовал. И хочу сказать, что своими выводами вот делятся вот эндокринологи, да. И, конечно же, вот одним из главных достоинств, например, черешни, это являются, конечно же, природные соединения, придающие плодам насыщенный вкус и обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ну, кроме того, конечно же, витаминчики, вкусно. Вот. И, конечно же, отеки снимает, да, дискомфорт в суставах. И, в общем, ешьте черешню, это очень полезный вкусный продукт, вот потом вишня пойдет, вот, и, естественно, витамин С, бета-каротин, цинк и все вот эти элементы, которые нам непременно нужны. Что касается ценников, да, ну, вот я посмотрел, ну, 800, 700, 500, вот из Узбекистана вот везут вот черешню, вот 500 грамм, 500 рублей, например, вот вижу, да, ну, в районе 500 рублей, я думаю, можно купить черешеньки, да, может, где-нибудь подешевле, может быть, за 200 с чем-нибудь, вот, поэтому ешьте свежие фрукты, потребляйте, и, естественно, очень все полезно. Что касается черешни, то сейчас, конечно же, что-нибудь, какую-нибудь композицию сыграю, ну, вот, например, группа вот, что-нибудь повеселее такое, да, и присылайте ваши поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-2044.
0: Рабочий полдень

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий полдень.
2: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем я перехожу к заявкам. Заявка от Зульфии. Добрый день, дорогая комета. Огромный привет всем слушателям, которые сейчас отдыхают у воды и загорают под вашу музыку. У меня к вам большая просьба. Поставьте, пожалуйста, в эфире замечательную душевную песню группы МГК. «Ах, какие ты говорил мне слова». Заранее огромное спасибо. Ставим. Надеюсь, наши добрые слова сегодня доходят до всех россиян, во всяком случае, посредством радиоволны. Я думаю, что, как говорила наша ведущая Ольга, интернет не вечен, а радиоволна навсегда, вот, на века вечные. Согласен, как говорится, интернет можно просто кабель раз и все, и отключить. Вот. А радиоволна, она летает, и вот что ты там вообще в радиоприемник свой заловишь, одному только Богу известно. Вот. Поэтому волна, радиоволна – это хорошая вещь. Итак, для Зульфии композиция «Ах, какие говорил ты мне слова» МГК. Далее хочу сказать, что мне очень приятно, когда зарубежные звезды тоже пытаются освоить русский язык. Вот британская диско-певица 80-х годов Сид Хейвуд, наш подшефный артист музыкального глобуса, тоже там попыталась, причем учила ее не я, как я рассказал, а вот я посылал нашей еще одной артистке, да, Мириам Стокли, рассказать, так сказать, ну, перевести вот свой спич по-русски, да, и, естественно, она это сказала, да, а потом вот это вот именно Мириам Стокли я послал как раз вот эту запись, то, что говорила соотечественница Сид Хейвуд на русском языке, и Сид Хейвуд повторила. В общем, учил не я, а учила американка русскому языку. Вот так вот получилось. Точнее, англичанка. Вот. Итак, группа МГК и Сид Хейвуд прямо сейчас. 8-916-244-00-44, потому что эфир уже скоро закончится. И торопитесь, у вас еще буквально есть 15 минут.
0: Рабочий полдень

Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. Рабочий полдень.
5: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Я поздравляю всех россиян с нашим главным праздником страны и желаю всем крепкого здоровья, процветания, достижения поставленных задач. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Золотые слова Федора Тютчева. Все, на сегодня все. Завтра музыкальный глобус вечером, как всегда, со мной в 21.00. Если кто-то хочет послушать хорошую музыку, какие-нибудь интересные новости узнать, включайтесь, так сказать, в радиоволну на радио Комета в 21.00. Завтра по субботам. Все. На сегодня все. Я желаю всем доброго здравия, хороших выходных. И композиция Сандры «Русские глаза» заканчивают наш эфир. Все, всем пока. С вами был Игорь.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю. «Комета».
1: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что нож не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: А чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что...

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тетка Мета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Совет.

0: Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобиль, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92 и

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Желаем приятного.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Ну вот и он, вечерний Чехов, 12 июня на календаре, пятница, сегодня праздничный день, всех с праздником, с нашим самым дорогим праздником, с Днем России вас всех. Друзья мои, давайте сегодня вместе, присоединяйтесь ко мне, будем отмечать сегодня, праздновать и будем развлекаться, и будем сегодня общаться. Зовут меня Ольга Ольхова, ближайшие 2 часа мы проведем с вами вместе, надеюсь, что под ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. Всем, кто находится на даче, либо где-то на природе и слушает радио «Комета», делайте громче, будет сейчас ваша любимая музыка, ее будет много. Давайте танцевать, радоваться, и вообще, ну, на самом деле, придем сегодня день с хорошим настроением, там нам сегодня грозу обещают, поэтому пару слов о погоде. Сказать все-таки вначале хочется. Итак, у нас за окном 28 градусов, ощущается как 29. А облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Странно, хотя обещали грозу. Они там уже были, конечно, осадки, но не такие, как хотелось бы. Ну, в общем-то, гидрометцентр нам обещает дневные числа 12-13 июня. В отдельных районах Московской области кратковременный дождь, грозу и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Что ж, будем ждать. Будем ждать и надеяться, что мы охладим. Ветер у нас пока что южный, 2 метра в секунду, высокая активность пыльцы, влажность умеренная, давление атмосферное в норме, магнитное поле спокойное, вода пока что холодная, 17 градусов, там не знаю, где мерили, более в большом пруду пишут. Ну давайте, в общем-то, разбираться, что у нас сегодня на повестке дня дальше стоит. У меня рабочий инструментарий как-то покидает, но ничего, я не сдаюсь, в общем-то, поэтому сейчас буду вам озвучивать тему дня сегодняшнего и будем двигаться к ее обсуждению. Итак, сейчас мы все сделаем. Итак, так, вот у меня все. Тема у меня уже в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте находится, поэтому заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий наших. Ну и чтобы быть в курсе всех событий города, подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlapasnia.ru. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44 это наш мессенджер Макс. Там я принимаю от вас заявки, приветы, музыкальные поздравления. Ой, тут пришло поздравление от Анютки Лобковой с Днем России. Спасибо. И вам тоже доброго дня. К сожалению, пришло уже под занавес рабочего полдня, судя по всему. Ну, ничего страшного. Пишите нам еще раз, мы вас снова прочитаем. Итак, тема дня у нас сегодняшняя, в общем-то, эпические провалы. Как выйти сухим из лужи, буквально и фигурально. С чего я-то решила такую тему поднять, скажете вы? Да, вот с того, что кто сегодня видел падение звезды, если что, если вдруг нечаянно заметили, то это была я. Можете загадывать желания, и пусть они у вас исполняются. Ваши самые добрые и классные желания, потому что я, как человек, абсолютно незнакомый с понятием изящества, умею споткнуться на ровном месте, запутаться в собственных ногах и где-нибудь эпически грохнуться. При этом сделать это красиво, как меня учила моя подруга, если мы падаем грудь вперед, спинку прямо, ножку тянем и улыбаемся. Поэтому, Макароси, если ты меня слушаешь, тебе тоже привет. В общем-то, по твоему учебнику я сегодня и летела красиво, эпично, но в итоге кульком. Так что давайте обсуждать, что у вас случается, вообще как оно случается, когда, в общем-то, утром хотя бы раз в жизни героически объезжая угол дивана, делаете вид, что так и планировали, и, в общем-то, врезаетесь в стоящую за ним тумбочку. Ну и фразу мы сегодня продолжаем, в общем-то, в интерактиве игры. Игра у нас сегодня неожиданный конец. Продолжаем мы фразу сегодня: 7 раз отмерь. и что дальше? 7 раз отмерь, и потом 8-й будешь снова мерить. В общем-то, поэтому жду ваши варианты в Messenger Max, жду ваши варианты ВКонтакте. Ну, а пока у нас Олег Газманов. Вперед, Россия! Всех с праздником! Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов» здесь, в студии «Радио Комета» 92,6 FM. По-прежнему я, зовут меня Ольга Ольхова. Ближайший час 43 с небольшим минуты проведем с вами вместе. В общем-то, под вашу любимую музыку, поэтому ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления я жду в мессенджер Макс на номер 8-916-244-2044. Ну и заодно можете писать в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там уже есть анонс сегодняшнего «Вечернего Чехова». И там можете смело оставлять свои заявки. И вот наши слушатели уже оставляют там, между прочим, продолжение пословицы. В интерактиве с ведущим «Игра неожиданный конец» у нас проходит 7 раз «Отмерь». Продолжаем фразу. И Алексей Ворон пишет: 7 раз «Об дверь», 1 раз «Об рельс». Ну, такое себе, честно говоря. Ну, ладно, пусть будет. Вариант принят, Алексей. Придумывайте дальше, я жду. Ну, а тему мы сегодня обсуждаем: эпические провалы, как выйти сухим из лужи, буквально и фигурально. И к этому мы вернемся буквально через несколько минут. А пока что я все-таки озвучу наше объявление. Итак, объявление. В стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусмотрена. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, заработная плата 55 тысяч рублей. Требования к соискателю. Среднее медицинское образование медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности: введение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работы: город Чехов, Винюкова, улица Заречная, дом 70.

0: 3. Телефон для связи 8-903-626-46-84. Повторяю, 8-903-626-46-84. Возможно, именно вас ищет стоматологическая клиника MDM Dental. Желаем вам удачи и пусть это будет работа вашей мечты, и пусть у вас все будет хорошо. Ну, а мы продолжаем двигаться по радиоволнам нашего эфира в программе «Вечерний Чехов». И, в общем-то, обсуждаем мы сегодня выход из неловкой ситуации. Вообще, часто возникает эта вот эпичная неуклюжесть. И всегда интересно, как же из нее выйти, вот максимально сохранив лицо, не сгореть со стыда. Вот как у меня сегодня, да, приземлилась практически как звезда, упала как комета с неба, да, вот так вот, нате вам. И, в общем-то, да, видели меня много людей в этот момент. И вопрос, вот как в этом моменте себя вести? То есть надо ли извиняться? Надо ли плакать или нужно вставать и бежать, или просто прикрыться чем-нибудь и сказать: «Не-не-не, это не я, это вам показалось». Давайте сначала разберемся, почему такие неловкие ситуации вообще возникают. Как известно, мозг у нас имеет свойство ломаться в такие моменты. И, в общем-то, вот вам 4 факта, которые существуют. Мозг перегружен. Когда мы думаем сразу о 3 вещах, допустим, не забыть купить хлеб, что написать в рабочий чат, как не опоздать, тело переходит на режим автопилот, и этот автопилот у нас периодически сбоит. И это нормально, кстати говоря. Так вот, на секундочку. Также существует эффект наблюдателя, потому что стоит только подумать, только бы не споткнуться, как ноги сами ищут ближайшую неровность и находят ее. И чем сильнее мы боимся этой оплошности, тем выше шанс у нас в нее попасть. Резкая смена контекста. Из темного подъезда на яркий солнечный свет, с мягкого ковра на скользкий ламинат, вестибуляторный аппарат просто не успевает поймать момент, и вот мы уже демонстрируем внезапный элемент паркура. Так тоже бывает. Ну и волнение. В стрессовых ситуациях тело напрягается, координация чуть плывет, и вместо «я иду уверенно», получается, я еле-еле ползу, чтобы не развалиться. Ах, ладно, как быть и что делать, обсудим в следующем блоке. Уже у меня пришла заявка. Поставьте, пожалуйста, «Шаман», «Я русский» и Александр Серов, «Талисман». Что ж, исполняю. Всех с праздником, с Днем России. Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
1: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. И напоминаю, что ваши приветы, пожелания, музыкальные заявки и поздравления мы принимаем по номеру мессенджера Макс 8-916-244-00-44. И у меня уже там есть кого поздравить, поэтому ожидайте буквально через несколько мгновений я буду приносить восхитительные поздравления прекрасному человеку с днем рождения. Ну а пока что мы вернемся немножечко к теме дня сегодняшнего. В общем-то, эпический провал и как выйти сухим из лужи буквально и фигурально. Обсуждаем мы это в мессенджере Макс. И, в общем-то, можно присоединиться к обсуждению в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. И, в общем-то, тут есть у меня парочка, четверочка советов, как не утонуть в неловкости. Говорят, рабочие приемы. Давайте будем разбираться. Итак, в общем-то, если использовать ту самую мою любимую ироничную подачу, которую, вы как поняли, мне она очень нравится, и работает это все как социальный амортизатор. Можно, например, сходу с порога сказать, это был такой перформанс, вот, понимаешь, такой современный танец, если что. Если вы не знаете, то, в общем-то, учите. Звучит, конечно, абсурдно, но обстановку разрядит. Но, в общем-то, сам обозначаю, что ситуация нелепая, а людям уже не нужно подбирать себе там вежливые слова какие-то и, в общем-то, пытаться скрасить нелепость ситуации. Можно перевести это все в какую-то комичную историю. Вместо того, чтобы сгореть от стыда, сразу превращайте момент в байку. Например, знаете, со мной такое регулярно. Я будто вхожу в зону турбулентности или гравитационных аномалий. Как говорят, люди любят живые истории, а самоирония делает вас к ним ближе. Сделать паузу и выдохнуть советуют психологи. Не пытайтесь выкручиваться на скорости света. Короткая пауза выглядит не как растерянность, а как осознанность. Ты не мечешься, а просто берешь тайм-аут. Ну да, вот такой растянулся пузом в луже, лежишь такой, думаешь, так, сейчас у меня будет трехминутный тайм-аут, а потом я встану и буду обтекать. Ну, что-то такое вот должно с вами произойти. Ну или, в общем-то, можно сместить фокус на другого человека. Ты видал, как эпично? Спросить у прохожего. Прямо уровень олимпийского падения, где моя медаль? В общем-то, вручаешь другому человеку роль свидетеля этого эпического провала, и он перестает уже быть судьей, напряжение должно растаять. Ну, как говорят. Ну или можете пойти моим путем, сделать каменную физиономию и просто пойти дальше с видом, как будто так все и планировалось. Ну, потому что я звезда, могу падать, загадывать эти желания под мои падения. Делаю я это постоянно и эпично. В общем-то, радуйтесь. Ну и нас там еще проходит попутно интерактив. Мы продолжаем фразу сегодня в игре с ведущими «Неожиданный конец». 7 раз отмерь. И у меня тут есть несколько присланных вариантов. 7 раз отмерь, 1 отрежь, потом все равно идти в магазин за новой тканью. Ну, как бы банально. Итак, 7 раз отмерь, на 8-й осознай, что меряешь не туда, и начни все сначала. Пишут, что знакомы каждому, кто пытался собрать мебель по инструкции. Никогда не занималась этим, надо попробовать. 7 раз отмерь, чтобы точно знать, насколько это не влезает в дверной проем. О, это прям мое все, это прям про меня, я вечно в этом путаюсь. Итак, 7 раз отмерь, но если это список дел на день, то просто ставь галочку «Подумал об этом» и иди пить чай. Ну да, работа не волк, она не сбежит. 7 раз отмерь линейкой, 3 глазомером, 2 примерно так, 1 «Да ладно, сойдет». Ну, почему бы и да. Ладно, на этой прекрасной ноте перехожу к самому приятному, к поздравлениям. Итак, пишет нам Максим. Добрый вечер моему брату Николаю, сегодня 45 лет. Хочу поздравить его, пожелать здоровья и всего самого лучшего. И заказать песню Леонтьева «Мой дельтаплан». Спасибо. Присоединяемся к поздравлениям. Николай, вас с юбилеем. Пусть у вас на вашей улице всегда будет радостно, радужно. И пусть вам всегда везет. И пусть все эпические провалы обходят вас всегда стороной и с километровыми какими-нибудь кругами. Поэтому поздравляем вас с днем рождения. И прямо сейчас для вас звучит Валерий Леонтьев «Мой дельтаплан». Слушаем на радио «Комета» 92,6 FM.
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92,6 FM.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. На сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Как всегда, первый час у нас пролетел незаметно в полном обсуждении эпических провалов и как выходить из них сухими, вот из этой лужи, в фигуральном и в буквальном смысле слова. Ну что ж, продолжим мы общаться об этом уже в следующем часе. Ну и пока под занавес этого часа напомню, 8-916-244-00-44 это наш мессенджер Макс, где можно и нужно оставлять свои музыкальные пожелания, заявки, приветы и поздравления. Также можно их оставлять на группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, в комментариях по под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Там же мы играем с вами в игру «Неожиданный конец». Продолжаем сегодня фразу «семь раз отмерь». И тут вариантов у меня еще добавилось. «Семь раз отмерь, потом гордо скажи, я все сделал по правилам и все равно ошибся». Ну что ж, такое в жизни часто бывает. При этом самое главное не бояться начинать заново. «Семь раз отмерь, если ты в ателье, если на даче хватит одного, остальное доделает фантазия», пишут мне. Вот так вот, да? То есть дача терпит все остальное. Вот так. Ну, не знаю, как человек, у которого нет дачи, мне сложно судить об этом выражении. «Семь раз отмерь, потом сверь с лунным календарем, потом с гороскопом, потом с мнением кота, и все равно отрежь не там». Ой, вот это мне понравилось. «Семь раз отмерь, чтобы доказать себе, что ты не импульсивный, а потом одним махом все испортишь чисто из духа противоречия». Ну, такое тоже бывает. О, «Семь раз отмерь, а на восьмую замер на тебя посмотрят криво». Вот это мне тоже нравится. Ну что ж, продолжаем мы фразу «семь раз отмерь» в нашем интерактиве, поэтому присоединяйтесь, можно в мессенджер Макс писать продолжение, можно писать в группу радиостанции «Комет» ВКонтакте. Ну и обсуждаем мы сегодня эпические провалы, как из них выходить. Под занавес часа скажу вам три маленькие хитрости по поводу того, как же из них можно выйти. Ну, например, если вы на людях споткнулись, то не застывайте в позе «меня здесь нет». Лучше сделайте какой-нибудь легкий жест рукой, будто бы это часть движения. Плюс добавьте короткую шутку. И вы уже не тот, кто упал, а тот, кто классно обыграл свое падение. Если сказали что-то мимо, об этом поговорим в следующем часе, о том, что еще и если сделали что-то не то. Ну, в общем-то, если кратко, то сделайте вид, что ваш внутренний автокорректор дал сбой и поправьте себя, скажите правильно. Если ситуация глупая, но затяжная, например, застряли в дверях, тут хорошо работает гиперболизация, пишут психологи. Кажется, я нашел предел своей компактности. Говорят, эта фраза снимет напряжение и даст ощущение того, что, в общем-то, ну да, ты не справился. А вообще, можно смотреть на все это глубже, в духе размышлений вообще абсолютно разных. Об этом поговорим уже в следующем часе. Ну, а я перехожу к самому приятному, что у меня есть. Нам сегодня пишут с поздравлениями. Николай Хой пишет нам в Макс. «Добрый вечер. Хочу поздравить своего брата Дмитрия с днем рождения и передать ему огромный привет всей родне в Липецк и поставить песню с кинофильма «Цыган. Моя дорога». Будет. Будет прямо сейчас. Мы присоединяемся к поздравлениям. Дмитрий, с днем рождения вас. Пусть в вашей жизни все складывается наилучшим образом. И пусть все неприятности оббегают вас стороной. И пусть в вашей жизни будет много радостных событий, счастливых, замечательных и веселых. Слушаем прямо сейчас «Моя дорога» из кинофильма «Цыган». В завершении часа, в следующем уже вернусь к вам.
5: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио Комета.
1: На улицах нашего города 19 часов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам. Полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5. На радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.
5: Вечерний Чехов. На радио «Комета» 92,6 FM.

0: привет, поздравления и пожелания. Ну, меня зовут Ольга Ольхова, у нас с вами впереди еще целый час, и тут мне такие сообщения приходят. Надеюсь, вы ошиблись. Не хотелось бы принимать их на свой счет. Ну что ж, всякое в жизни бывает. Напоминаю, что общаться с нами можно и нужно в Messenger Max по номеру 8-916-244-00-44, а также в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и заодно участвуйте в нашем обсуждении темы дня сегодняшнего. И там же у нас проходит интерактивная игра с ведущим «Неожиданный конец». В общем, да, продолжаем мы сегодня фразу «7 раз отмерь». «Семь раз отмерь», пишут мне, чтобы доказать себе, что ты не импульсивный. Ну, не знаю. Я вот человек, который, наверное, вечно сомневается, сделать или не сделать, а потом долго думает, зачем сделала, для чего. Ведь вроде не собиралась. Ну, ладно. Тут философские варианты у меня прилетели. «Семь раз отмерь, чтобы осознать бренность всех измерений». Это тоже неплохо. «Семь раз отмери, поймешь, что сама попытка абсолютной точности есть форма побега от свободы воли». Ух, как вы глубоко философски-то завернули. Мне прям нравится ваш подход. «Семь раз отмерь, ибо сомнение – это не слабость». Да, сомневаться все мы умеем, все мы можем. «Семь раз отмерь, чтобы постичь тщетность суеты». Ну, прям философские какие-то пошли. Давайте что-нибудь еще придумаем. «Семь раз отмерь, чтобы услышать тишину между замерами». Ну, не знаю, тоже философия. Опять-таки про медитацию, потому что каждый замер – это маленькая медитация. «Семь раз отмерь, чтобы понять, идеал недостижим». Коротко и емко. Мне нравится. Прям вообще. Следующую пачку озвучу в следующий раз уже. А пока что давайте про нелепые ситуации. Как известно, ироничные, в общем-то, можно все ситуации неловкости можно перевести в ироничный специфичный ритуал. Например, как мы избавлялись от тревожности и каких-то еще проблем, сделать такой для себя мини-обряд под названием «Так и задумано». Выдержать паузу для драматического эффекта, сказать «Проверял, насколько здесь скользко». Вердикт – очень. Ну, улыбнуться, будто бы вы довольны собственным результатом, и спокойно пойти дальше, оставив зрителей в легком недоумении. Может быть, это был стендап, это так планировалось заранее. Ну, не знаю, конечно. Все-таки мой принцип пойти с каменной физиономией дальше, как будто ничего не случилось, он более рабочий, потому что не оставляет никому шансов и вариантов даже что-то тебе сказать и добавить. Ну, а, собственно, дальше будем обсуждать, что же делать, если вы вдруг внезапно где-то, в общем-то, что-то не то сказали или что-то не то сделали. И главный совет тут пока что на будущее вам, чтобы поразмыслить, это не пытаться срочно заштукатурить, так сказать, провал, так, чтобы стало еще страннее. И учитывая, что, в общем-то, я думаю, что всем близка ироничная подача, разберем различные варианты. Ну, от суперлегких таких отмазочек до зрелых и по-настоящему рабочих ходов. О! Отлично, у меня есть еще одна заявка, поэтому обязательно после следующей песни я ее исполню, а пока что озвучу. Добрый вечер, моя дочь Ника очень любит творчество группы «Король и Шут» и прошу поставить ей куклу колдуна. Спасибо большое, Макс, от вас заявку принята. Сразу после Натальи Орейро «To Russia with Love» будет «Король и Шут» кукла колдуна для вашей дочери Ники, и пусть у нее все сложится максимально круто. Ну а пока что слушаем Натальи Орейро «To Russia with Love».
1: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы тут обсуждать тему дня сегодняшнего. Эпические провалы и как выйти сухим из лужи буквально и фигурально обсуждаем сегодня. И заодно попутно, ну, чтобы не сильно, видимо, зацикливаться на эпичных провалах, играем с вами в игру. У нас интерактив с ведущим. Игра называется «Неожиданный конец». Продолжаем фразу сегодня «Семь раз отмерь». У меня тут вариантов опять философии какой-то мне накидали. Давайте что-нибудь поближе к жизни. В общем, 7 раз отмерь, 1 отрежь, и все равно вышло криво. Ну, вполне жизненно. 7 раз отмерь, чтобы оттачивать невозмутимость. Тоже вариант. 7 раз отмерь не ради безупречности, а чтобы ум успокоить. На 7-м придет тишина и поймешь, что резать вообще не обязательно. Прям целая дзен-поэма, прям, не знаю, как хоку можно какой-нибудь придумать, переделать. Вот. 7 раз отмерь, ибо контроль — это попытка обнять реку. Тоже философия прям. Что-то вас сегодня на философию всех растянуло прям сильно-сильно. Прям вот какая-то философия философская у всех у вас. И, в общем, давайте что-нибудь еще. Давайте что-нибудь более жизненное. Вот еще пишут. 7 раз отмерь, ведь каждый замер — это маленькая тренировка воли. Да что ж у вас какая-то философия-то сегодня прям. О, пошло что-то это самое такое живенькое. 7 раз отмерь, 1 отрежь, потом вруби усилитель на максимум и сделай вид, что так задумывалось. Прям в духе сегодняшней темы, вот честно. Обсуждаем мы сегодня эпические провалы. Сделай так, сделай вид, что так все было задумано. В общем-то, сегодня мы продолжаем обсуждать, что же делать, как же быть, если вдруг вы ляпнули где-то что-то не то и промахнулись вы в словах, допустим, сделайте вид, что так было задумано. Это первое. Это, как всегда, делайте вид, чтобы так было задумано. Во-первых, используйте такой способ, как перемотка с пояснением. Ну, типа же в духе «Прости, мой внутренний редактор сегодня взял выходной, на самом деле я имел в виду другое». Это снимает пафос и дает право спокойно переформулировать то, что вы хотели сказать. Ну, или там, скажите, «Сегодня у меня речевой автокорректор решил пошутить. Последнюю фразу забыл, это был баг». В общем-то... Николай пишет: 7 раз отмерь, но очки надень. Мне нравится. Огонь. Продолжаем мы. Какое там продолжаем? Нужно передохнуть сначала. Очки надень. Да, вот это мне нравится фраза. Спасибо, Николай.

0: ваше поздравление видела. Сейчас оно в ближайшее мгновение прозвучит, но я пока все-таки договорю про то, как быть, если ляпнул что-то не то. Ну, во-первых, можете поступить честно и обозначить границы и сказать: знаешь, сейчас я подбираю слова и пока делаю это не очень хорошо, поэтому дай мне пару минут, чтобы собраться. Будет смотреться это по-взрослому, в общем-то, вы не прочтите растерянность, а просто берете паузу. Ну, или сделайте легкую гиперболу. Я только что выдал уровень первый день на работе, боюсь всех, прости. Самоирония, по идее, должна погасить напряжение. Ну, а я, чтобы не поднимать напряжение дальше, перехожу все-таки к заявкам музыкальным. У меня есть поздравления, Николай, который 7 раз отмерен нам написал ну очки на день. В том числе пишет поздравления. Поздравления я сейчас буду зачитывать от Николая Хой. Хочу поздравить всех жителей Чехова и жителей деревни Люторецкая с праздником. Днем России! Всем добра, хорошего урожая и поставьте песню «Виа Пламя» на дальней станции «Сайду». Прямо сейчас от Николая Хой всем нашим радиослушателям с наилучшими поздравлениями с Днем России и с пожеланиями хорошего урожая и добра. «Виа Пламя» на дальней станции «Сайду». Прямо сейчас на радио «Комет» 102.6 FM. Слушаем.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: всячески падать и делюсь с вами, как это делать максимально эпично и как выходить из любой ситуации сухим из воды и из любой лужи, в общем-то, и фигурально, и в общем-то, буквально. Итак, обсуждаемая тема сегодня — эпический провал. Как выйти сухим из этой самой лужи провальной, в которую мы попадаем периодически, потому что нас то сбоит наш внутренний навигатор, то мы попадаем в какую-то зону невероятных гравитационных аномалий, то у нас снова несет куда-нибудь что-нибудь не то сказать и ошибиться. В общем-то, все мы люди, все нам человеческое не чуждо, и было бы странно, если бы мы не ошибались. Ну и напоминаю, что общаться с нами можно и нужно по телефону мессенджера Макс 8-916-244-00-44. Я там принимаю ваш привет, музыкальные заявки, пожелания и поздравления. Там, в общем-то, да, общение сегодня у нас прям, я рада. Спасибо, что пишете мне. Всех вижу, всех читаю. Песни уже все стоят в очереди. Ну и, в общем-то, до полной кучи мы с вами еще играем в интерактивную игру с ведущим. Называется у нас игра «Неожиданный конец». Продолжаем мы сегодня фразу «7 раз отмерь». И по случаю Макс нам пишет в мессенджер Макс, как бы это ни звучало: «Николаю хой, респект за пословицу, он мой лучший друг, и поставьте ему песню «То-то Кутуньо». Спасибо. Песню я нашла с Эми Ами. Вроде как она по тексту, по смыслу подходит, но, извините, с созданием языка у меня этого конкретно проблемы, потому что я все-таки больше по английскому языку. Ну, ничего, будем думать, что там все будет хорошо. И надеюсь, что я не опростоволось слюсь. В общем, не попаду в просак и не буду выглядеть глупо. Ну, а пока что немножечко информационной части. Объявление хочу сделать. Вдруг кто-то ищет работу, и вдруг эта работа прямо сейчас найдет вас. В стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График работы 2/2, с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя, без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, заработная плата 55 тысяч рублей. Требования к соискателям: среднее медицинское образование медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязан ведение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работы: город Чехов, улица Заречная, дом 73, это микрорайон Винюкова. И контактный номер для связи 8-903-626-46-84. Повторю номер: 8-903-626-46-84. Надеюсь, ваша работа вас найдет с нашей помощью. Ну, а я перехожу дальше. В общем-то, если вдруг вы совершили какой-то провальный поступок, то самое лучшее – это признать вину и предложить это исправить. Ну, что-нибудь в духе, там, забыли отправить файл, сказали не то, перепутали время. Так, просто скажите: да, я накосячил, дайте мне 10 минут, и я поправлю все. И чаще всего это работает и в бытовых ситуациях, и является это самым сильным подходом. Люди ценят, когда человек не прячется за оправданиями. Ну, или сделайте ритуал мини-извинения без драмы. Например, скажите: моя вина, беру ответственность, что тут можно сделать, чтобы сгладить. И не надо растекаться в этих бессмысленных «прости, прости, прости». Приведите сразу к делу, к сути. Ну, или там ироничный обряд признания можно запустить. В дружеской обстановке можете играть в эти игры. Например, сказать: объявляю минуту моего фейла. Все, минута прошла, идем дальше. Работает это на ура, как говорят. Ну, а чтобы все-таки не оставлять вас без вашей любимой музыки, прямо сейчас я повторюсь, что Николаю хой, летит респект через мессенджер Макс от Макса за пословицу с подписью «Он мой лучший друг», и передать ему песню «То-то Кутуньо». Спасибо. Прямо сейчас «То-то Кутуньо» с Эми Ами на радио «Комета» 92.6 FM. Слушаем.
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Вот весело и непринужденно подошел к концу наш вечерний Чехов. Сегодняшний такой праздничный, пятничный. Но пятница у нас сегодня такая игрушечная, потому что она уже выходная. У нас еще впереди целых 2 выходных дня, поэтому всем желаю за них добраться в состояние, потом приступить к рабочей неделе. Ну и, в общем-то, будем сейчас подводить итог всего нашего обсуждения темы дня сегодняшнего. Обсуждали мы сегодня, я вот как истинный, просто, я не знаю, я богиня нелепости, поэтому, как всегда, я что сделала правильно? Я раньше времени свернула тему сегодняшнего обсуждения, поэтому сейчас я ее вспомню, потому что память у меня как у рыбки. Итак, эпические провалы, как выйти сухим из лужи, буквально и фигурально мы сегодня обсуждали и играли с вами, продолжали пословицу 7 раз... Отмерь. 7 раз отмерь, 1 раз налей, мне пишут. А если ты, не знаю, там можешь с первого раза нормально налить? Как бы тоже такое себе. 7 раз отмерь, 1 раз режь, потом беги за новыми рулонами обоев. Да, это прям про ремонт. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь и приготовься объяснять, зачем ты это сделал так рано. Ну, тоже вариант на самом деле. Ну, вот про очки надень. 1 раз налей. Мне понравилось больше всего, если честно. Поэтому, ребята, однозначно победа уходит к вам сегодня. Вы лучшие. Ну, у нас есть лучшие из лучших. Сейчас будем передавать приветы. Николай Хой сделал вечер. Поставьте для него песню Queen, We Will Rock You. В следующем часе Макс поставит для Николая Хоя прямо в самом начале. Я прям специально задержусь немножечко, чтобы в начале следующего часа была песня Queen, We Will Rock You для Николая Хой. Потому что в убегающий от нас час, мягко говоря, вот ускользающий, Николай успел оставить свой привет и, собственно, пишет нам Николай Хой. Всем добра! Передать огромный привет и всех с праздником, особенно мою любимую Маркизу, жену. И поставить всем любимую песню Евдокимова «Фантазер». Она у нас и будет играть под закрытие часа. И, в общем-то, надеюсь, что успеем мы все послушать. Ну, надеюсь. Ну, а пока что подведем итог сегодняшним обсуждением. С вами была Ольга Ольхова, мастер эпических падений, провалов и нелепых ситуаций. Поэтому, в общем-то, за 2 часа мы выяснили, что теперь у нас в арсенале есть не просто «Прости, я ошибся», а целая коллекция изящных выкрутасов, ироничных мини-обрядов и спасательных фраз. Например, мой автокорректор сегодня сбоит, и я вот что-то выдаю не то, поэтому такое тоже бывает. Прям как набор супергеройских гаджетов, согласитесь. Только для тех случаев, когда супергерой сам спотыкается о собственный плащ, либо путается в ногах. И, в общем-то, получается у нас с вами постепенно идеальный рецепт. Вдохнул, выдохнул, признал свой провал. Можно с шуткой, самое главное, без самобичевания и самоунижения. Сделали шаги к исправлению и пошли дальше, оставив неловкость где-то позади, как ту самую всем известную черную кошку с пустым ведром из странных примет, да? И, в общем-то, помним главное, что от провала спасает не перепрыгивание через трещины на асфальте, а нормальная заземляющая пауза. Остановились, подумали, выдохнули и пошли дальше. Ну и не забывайте еще об одной важной вещи. Умение смеяться над собой – это вообще уютный и теплый вид мудрости. Потому что не надо дожидаться, когда тебе стукнет 50, вполне доступно это все и в 25, ну или в любом возрасте. Ну а все эпичные провалы всегда можно превратить в классные истории или какие-то байки. Вроде тех, что потом сидишь с друзьями за чаем и рассказываешь, ну ты даешь, а ты сидишь и думаешь, да это вообще-то был мой фирменный трюк, так это и было задумано. Ну и, в общем-то, всех оставляю вас с хорошим настроением. Надеюсь, что сегодня зарядила всех бодростью, поэтому прямо сейчас у нас завершение часа. Повторюсь, привет от Николая Хоя. Всем огромный, всем с праздником, особенно любимой Маркизе, жене. И любимая всеми песня Евдокимова «Фантазер» закрывает нашу сегодняшний вечерний Чехов. И всем пока-пока, до понедельника, всем классных выходных. И «We Will Rock You» в новом часе, ждите.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72. 76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: День сегодня выдался знойный очень, невыносимо

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
7: Поехали!
8: Удивительные места необъятной России в рубрике
9: «Там, на неведомых дорожках».
10: Орловщина – это Срединная Русь, центр и сердце России. Богатейший русский край, ласково названный поэтом Буниным «плодородным подстепьем». Столица Орловской области, город Орел, в 1566 году по указанию Ивана Грозного был основан как крепость для охраны южных границ Русского царства. Этот год официально считается датой основания города. Орловский край не раз становился местом сражения с татарскими кочевниками. Здесь разворачивались драматические события смутного времени в начале 17 века.
11: Путеводитель. Город расположен в 368 километрах к юго-западу от Москвы, на средней русской возвышенности в европейской части России, по обеим сторонам реки Оки и ее притока Орлика. Орел – крупный транспортный узел на границах центрального и центрально-черноземного экономических районов. Здесь сходятся 5 важных автомобильных магистралей федерального и областного значения, 5 железнодорожных линий на Елец, Москву, Курск, Брянск, Михайловский рудник. Также в городе есть аэропорт.
12: Исторический телеграф. Дом номер 60 по улице Октябрьская стоит на пересечении с улицей 60 лет Октября. А район, конечно же, советский. А еще в Орле нет ни одного проспекта, и это самый многонаселенный беспроспектный город. По легенде, во время строительства города, когда стали рубить дуб, росший на берегу, у слияния двух рек Оки и Орлика, с вершины дерева слетел орел. «А вот и хозяин», — сказал один из мужиков, Иван Васильевич, и повелел назвать город именем птицы. Первый орловский трамвай был пущен 4 ноября 1889 года. Сам Николай II приезжал в город для того, чтобы прокатиться на диковинном транспорте. Орел делит трамвайное первенство с другим инновационным городом – Нижним Новгородом. А вот московский трамвай моложе орловского на 1 год, петербургский – на 9 лет.
13: Как красиво! Орел по праву называют третьей культурной столицей России. Гордостью города являются, конечно, музеи. В Орле их огромное количество. Особенно будут довольны любители литературы. Здесь родился Тургенев. Также творческая жизнь многих других писателей связана с этим городом. Например, Фета, Бунина и Пришвина. А вот если вы будете въезжать в город на поезде, то первая достопримечательность Орла будет ждать вас возле железнодорожного вокзала. Уникальная скульптура из соломы и проволоки. Гигантский орел.
7: Орел – символ города. Исторический центр города сами орловцы называют Стрелкой. Это место слияния двух рек – Оки и Орлика с великолепным сквером. И здесь же установлена одна из достопримечательностей Орла – обелиск в честь 400-летия города. Для потомков в камне замуровано письмо, которое следует прочесть в 2066 году. Вообще, Орел – очень чистый и уютный город. Здесь очень много парков и скверов, в которых душа отдыхает после суеты крупных городов. Ну а далее мы посетим еще один тихий, уютный городок – Плес.
9: Там, на неведомых дорожках. Радио Камень.

0: улицах города и района 21 час.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Радио «Комета».

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92.6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. 92.
1: В Чехове 22 часа.
2: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
4: Радио «Комета».

0: будешь ты.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!
3: Много песен слыхал я в родной стороне.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

сегодняшняя песня является своего рода сбоем в системе продюсерского цеха. Дело в том, что композиция «Черный бархат», за которую Алана Майлз получила Грэмми и мировую известность, изначально была отдана в микрофон другой кантри-певице Робин Ли. Однако Алана, маститых боссов звукозаписывающей компании «Атлантик», смогла переубедить.

Написали песню продюсер певицы Дэвид Тайсон и поэт Кристофер Уорд, в то время с Аланой встречавшийся. Вот на что любовь людей толкает. Летом 1987 года Уорд ехал в туристическом автобусе в Мемфис вместе с 40 фанатами Элвиса Пресли на 10-летнюю годовщину смерти короля рок-н-ролла. И чем дальше автобус уезжал на юг, тем отчетливее Уорд представлял себе, как все выглядело, когда Элвис был ребенком, растущим на юге. Вернувшись из поездки, Уорд показал наброски песни Алане Майлз и Дэвиду Тайсону, который помог написать музыку. Аллюзии к биографии, образу и творчеству Элвиса можно увидеть в большинстве строчек текста.

Сама Алана Майлз объясняла в интервью, что черный вельвет имеет слабое отношение к слащавым изображениям Элвиса на черном бархате из 60-х. Это и не метафора, составленная из нескольких смыслов. Она отсылает к черным волосам Элвиса, к его голосу, звучащему как черный бархат, к душевному черному стилю песен американского юга, которые словно бархатом окутывали барабанные перепонки и так далее. В конце концов, я-то знаю, ведь песня была написана для меня, заявила Алана Майлз.

США версия «Miles» вышла синглом в декабре 89-го, на 2 месяца раньше релиза «Робин Ли». Трек «Miles» раскручивали на радио, играющих поп и рок, а песню «Ли» продвигали на станциях, отдающих предпочтение кантри. «Черный бархат» Аланы Майлз возглавил несколько чартов Billboard, включая «Горячую сотню». Что же до успехов «Ли», то они получились значительно скромнее. Всего лишь 12-е место в кантри-хит-параде, хотя, на мой взгляд, звучит куда более

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета. 92.6 FM.

Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Известная каждому песня Сергея Чигракова «Вечная молодость» появилась на свет как шутка, но неожиданно для автора стала общенародным хитом. Ее до сих пор можно услышать в любой пьющей и поющей компании.
1: В каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль.
0: Чиж написал «Вечную молодость», когда жил с женой в Харькове. Безденежье вынуждало его халтурить на свадьбах, и как-то раз, когда супруга находилась в роддоме, он возвращался утром с очередного цыганского мероприятия и увидел, что из школы для какого-то праздника выносили на крыльцо музыкальную аппаратуру. Окна квартиры Чиграковых выходили прямо на это образовательное учреждение, поэтому далее за происходящим он мог наблюдать из кухни. Именно там, открыв бутылочку пива, Чиграков опустился в воспоминания о собственном преподавательском опыте. Вспомнил, как сам руководил вокально-инструментальным ансамблем и в один присест сочинил хит.

0: парника.
1: Работая над текстом, он не забыл о том, что когда-то коллеги-учителя приписывали ему роман с географичкой, которого не было и в помине. Так грубая сплетня оказалась увековеченной в шлягере, а прочие подробности сюжетной линии он просто выдумал.

альбом рок-группы «Чиж и компания», а впоследствии неизменно включалась во все сборники лучших композиций коллектива. На концертах «Чиж» дурачился, вставляя в текст отрывки из песен других исполнителей. Со временем строки из хита Юрия Антонова прижились в вечной молодости. Даже сам Юрий Антонов одобрил такой вариант.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Комета. Ты расскажи.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6 FM.

верю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: часа.
1: Радио Комета.